0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ». Фанзи!

Ульяновск-ФМ 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города.

принесла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

не стало. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможны ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Madison Square Garden, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 2022 года в Ульяновской области проведена модернизация 43 сельских почтовых отделений. Об этом сообщили в правительстве региона. Работа по развитию почтовой инфраструктуры в области продолжается. В планах отремонтировать и возвести еще 17 объектов. В частности, в текущем году намечено открыть 5 новых отделений. Они появятся в Сурском, Меликлесском, Барыжском и Ульяновском районах. Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в Ульяновске отмечает 25-летие со дня основания. За эти годы учреждение помогло огромному количеству ребят. Его временным домом стали свыше 3000 несовершеннолетних, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Сейчас в отделении социальной реабилитации проходит восстановление 15 воспитанников. Еще 8 ребят находятся в отделении дневного пребывания. В честь юбилея сотрудникам «Ручейка» вручили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства социального развития. Прокуратура Меликлесского района выявила в Рязановском сельском поселении нарушение правил пожарной безопасности. Ответственные лица не обновили минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и не очистили территории у лесов от сухой травы и мусора. После вмешательства надзорного ведомства работы были выполнены. А главе структуры внесено представление об устранении нарушений. Посол Российской Федерации в Осло Николай Корчунов заявил, что Россия резко негативно относится к поддержке ядерных миссий НАТО авиации Норвегии. По его словам, это подрывает режим договора о нераспространении ядерного оружия, безопасность евроарктического региона и глобальную стабильность. Дипломат также допустил, что королевство будет предоставлять свои F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия в рамках инициативы по сдерживанию Парижа. Российские ученые разработали полимерную пленку для защиты аккумуляторов смартфонов от взрыва. При внутреннем коротком замыкании, вызванном перегревом или повреждением, пленка блокирует разряд и не дает батарее загореться. В отличие от электронных систем безопасности, которые могут не успеть сработать, материал реагирует на изменение электрического состояния самой ячейки. По словам главного научного сотрудника кафедры электрохимии Института СПбГУ Олега Левина, теперь ученым предстоит найти баланс между безопасностью таких батарей и их мощностью при быстрой зарядке. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейны, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдифь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907-м. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможны ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Художник продал мусор, собранный на свадьбе Тейлор Свифт. Фанаты певицы не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомню, торжество Тейлора и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Жиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Мэдисон Сквер Гарден, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. Поклонники уже скупили все 50 экспонатов.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск ФМ.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: без тебя.
1: С вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 июля 1971 года отставной полковник-комиссар Лев Муркин предложил снести памятник Ленину на Московском проспекте в Ленинграде. Он осматривал монумент вместе с секретарем горкома, главой архитектурного управления и сотрудником инспекции по охране памятников. Почетный пенсионер пожаловался им на прозвище скульптуры. Ее называли «пенальти» из-за того, что фигура вождя с вытянутой рукой похожа на позу футбольного рефери, указывающего на точку пробивания штрафного. Также в народе памятник называли «Танцующий Ленин» или «Ленин с кепкой», а само место – «Площадью под кепкой». Но сносить памятник не стали, так как его автора Михаила Аникушина выдвинули на госпремию. Позже пенсионер Муркин написал письмо и в КГБ, но «Танцующий Ленин» стоит до сих пор. Вокруг памятников вождю много мифов. Один из самых известных – о Ленине с двумя кепками на площади Революции в Челябинске. Якобы, когда памятник открыли, это вызвало смех присутствующих. У вождя оказалась одна кепка на голове, другая – в руке. Но это лишь городская легенда, которую пересказал в одном из своих рассказов писатель Сергей Довлатов.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске вновь начнет работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Жители региона смогут бесплатно и анонимно проверить свой статус 15 июля с 12 до 15 часов по улице Хрустальная, 19Б. Результат теста уже будет готов через 15 минут. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться со специалистами центра СПИД по всем интересующим вопросам. Для прохождения тестирования не требуется никаких документов. Достаточно прийти и выразить желание узнать свой статус. Спортсменки из Ульяновской области успешно выступили на чемпионате в первенстве по морскому многоборью. Соревнования по дисциплине морское пятиборье проходили в Рыбинске с 5 по 10 июля. В течение 5 дней участники демонстрировали мастерство сразу в 5 видах программы – плавание, парусных гонках, пулевой стрельбе, гребле и беге. Женская сборная Ульяновской области по итогам напряженной работы завоевала серебряную медаль командного зачета. На форуме «Все для победы» в Национальном центре России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ создают временные трудности на рынке нефтепродуктов. При этом базовые основы российской энергетики остаются крайне надежными и мощными, а ситуация будет постепенно выправляться. После осмотра выставки глава государства ознакомился с разработками «Кулибин-клуба» для российских военнослужащих в зоне СВО. Отмечается, что президент также сообщил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться. В первом полугодии текущего года товарооборот Китая и России вырос на 25,5% в годовом выражении, достигнув 134 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. При этом экспорт китайских товаров в Россию увеличился на 28%, а импорт из Российской Федерации на 23%. За июнь двусторонняя торговля составила свыше 24 миллиардов долларов. Китай поставил в Россию продукции на 11 миллиардов долларов, а закупил у нее на 13 миллиардов долларов. В ходе археологических раскопок в приморской пещере Ханкайская-1 ученые обнаружили фрагмент человеческой челюсти возрастом около 12 тысяч лет. Изначально специалисты оценивали возраст находки в 6,5 тысяч лет по аналогии с останками из пещеры Чёртова ворота. Однако радиоуглеродное датирование показало значительно более древний результат. Это сдвигает предполагаемое время проявления человека в регионе на 5,5 тысяч лет назад. Ранее настолько древних человеческих останков в Приморье не находилось из-за особенностей местного климата и почвы. Сейчас палеогенетики проводят анализ ДНК фрагмента для дальнейшего изучения. Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута.

0: Live.
1: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы. Дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M. Это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
2: Ульяновск-ФМ.
3: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волк.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Похоже, секрет многозадачности раскрыт. Ученые выяснили, что наш мозг действительно способен выполнять несколько задач одновременно. Нужно лишь немного ему в этом помочь. Устоявшееся мнение гласит, все мы линейны, а мнимая многозадачность – лишь результат быстрого переключения между делами, создающий иллюзию возможности успеть все, везде и сразу. А вот исследователи из Джорджтаунского университета, похоже, готовы эту теорию оспорить. Они утверждают, что любую задачу можно довести до автоматизма, и тогда, выполняя ее, человек способен делать параллельно что-то еще. А чтобы выполнять действия на автомате, нужна практика, регулярная и интенсивная. Это может привести к реорганизации мозга, позволяя выученным задачам обходить префронтальную кору и выполняться через специализированные нейронные сети. Таким образом, мыслительный центр мозга освобождается и способен выполнять другие задачи. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как формируются привычки, почему некоторые модели поведения трудно изменить и как будущие системы искусственного интеллекта смогут лучше осваивать новые навыки.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: страшно живы.
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 июля 1862-го родился знаменитый австрийский художник-модернист Густав Климт. Три его картины «Поцелуй», «Юдифи», «Золотую Адель» знают, наверное, все. Картину «Золотая Адель» называют австрийской «Мона Лизой», и с ней связана пикантная история. В 1901 году богатая замужняя дама Адель Блох-Бауэр стала моделью для картины Климта «Юдифь». На полотне героиня с узнаваемым лицом и полуобнаженная, так что ползли слухи о романе художника и натурщицы. Муж Адели, бизнесмен Фердинанд Блох-Бауэр, по своим причинам никак не мог развестись с женой, брак нужно было сохранить, и он придумал хитроумный план. Заказал Климту за огромный гонорар портрет жены, который потребует так много времени, чтобы любовники друг другу надоели. Бизнесмен купил золотые пластины для платья Адели на картине и бриллиантовое колье. А еще потребовал сделать множество эскизов. В итоге художник написал их около сотни, а вся работа заняла 4 года и была завершена в 1907-м. Заказчик требовал назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», чтобы увековечить и свою фамилию, но чаще ее называют просто «Золотая Адель».
4: Ульяновск FM.

Конец Москвы. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Can't touch this.

0: ты.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на перекрестке улиц Шевченко и набережной реки Свияги продолжается строительство новой переправы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы находятся под контролем главы города Александра Балдакина. Перекрытие продлено до 10 августа. На объекте уже переустроен газопровод, монтируется ливневая канализация и формируется песчаное основание для проезжей части и тротуаров. В дальнейшем уложат щебень, асфальт и бордюрный камень. А в конце недели начнут монтаж локальных очистных сооружений. В Ульяновской области с 31 июля по 2 августа в Старомайском районе пройдут первые межрегиональные учения отряда «Лиза Алерт». В них примут участие 350 волонтеров из Приволжского федерального округа и сотрудников экстренных служб. Они отработают тактику поиска людей, применение беспилотников, оперативную картографию и кинологию совместно с представителями МВД, МЧС, Следственного комитета и федеральными экспертами. Напомним, за май ульяновские добровольцы приняли 80 заявок. Сейчас в региональном подразделении свыше 360 участников. Власти Москвы делают ставку на развитие высокотехнологичной промышленности. Микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, электротранспорт, аккумуляторы и пищевая продукция. По словам заммэра Максима Лискутова, около половины всех производимой в городе продукции будет инновационной. Ядром отрасли выступает ОЭЗ «Технополис Москва», объединяющее предприятия, научные и образовательные организации на 10 площадках. Мэр Сергей Собянин сообщил, что к 2025 году введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий, а в текущем году планируется ввести 2 миллиона и запустить десятки новых производств. На форуме ООН по устойчивому развитию спецпредставитель президента Российской Федерации Борис Титов заявил, что для достижения ЦУР, по которым прогресс есть лишь у 15% задач, Россия предлагает сфокусироваться на цифровизации малого и среднего бизнеса. По его словам, цифровые платформы выводят предпринимателей из тени, создают рабочие места и повышают прозрачность экономики, увеличивая налоговую базу и снижая зависимость от внешних источников финансирования. Россия призвала делиться успешными технологиями МСБ со странами, где велик неформальный сектор. Специалисты Сеченского университета выяснили, что нанесение портативным биопринтером биочернил на основе фибрид желатинового гидрогеля с клеточными сфератоидами из клеток жировой ткани позволяет ускорить заживление ран и добиться полного восстановления структур кожи к 36-му дню. Как сообщили в пресс-службе вуза, эксперименты на мини-пигах показали выраженный терапевтический эффект. Площадь раны сокращалась примерно на 90% уже к 18-му дню, а решающую роль в регенерации играли именно сфероиды, которые снижают воспаление, стимулируют образование сосудов и запускают восстановление тканей. По словам ученых, такие подходы могут быть особенно востребованы при лечении хронических ран, где стандартные методы часто оказываются недостаточно эффективными. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это песня «Hear Me Now». С удовольствием слушаем такие песни, которые поднимают нам настроение и сохраняют его летним. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вторника. Сегодня 14 июля. По всем показателям лето у нас продолжается. Впереди «Наутилус Помпилиус» и песня «Я хочу быть с тобой». Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда, только что Наутилус Помпилиус, а впереди песня для тех, кто очень любит вечер. Песня Love Tonight, это Шуз. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про удивительную рыбу-меч.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, ваш рабочий вторник проходит успешно, удачно. И наверняка у вас в коллективе есть те, кто знают обо всем на свете и знают обо всех на свете. Причем это могут быть разные люди, и отношения к ним тоже разные. Ну а впереди у нас Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульянов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Перед золотой коллекцией, которая звучит в последние четверть часа, мы делаем небольшую остановку, чтобы познакомиться с хитами, которые нас будут сопровождать в ближайшие 10 минут. В этом выпуске Amel Band, London Beat, а откроют золотую коллекцию Сандра, Innocent Love.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Немного французской романтики в золотой коллекции часа «Амель Бенд» «Ма Философи». Совсем скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз послушаем шутку Баха в современной обработке.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви открывают Дмитрий Маликов с песни «Ты одна, ты такая». Чуть раньше у нас Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». А прямо сейчас «Wet, wet, wet» «Love is all around».

Сегодня пять песен любви завершали Лайонел Ричи с очень красивой песней «Say You, Say Me» и чуть раньше Гаррет Гейтс «Unchained Melody». В пяти песнях о любви каждая из пяти песен, естественно, про любовь и с очень романтическими мелодиями. К пяти песням о любви вернемся завтра в 13:05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. У нас впереди Ив Ларок «Rise Up».

0: вне зоны доступа.
1: Ваш рабочий день под любимую музыку.
2: Ульяновск FM 104.2. Penso con sueño para

0: Казалось бы, не так давно у нас были 5 песен любви. Возможно, даже у кого-то уже пропал романтический настрой. Будем романтическое настроение, конечно же, сохранять в течение всего дня. У нас впереди Элтон Джон и песня «Can you feel the love tonight?»
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

зачем? Все эти признания, они кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». В этот выпуск вошли Дани и Тереза, танцевальный хит «If Only You», чуть раньше у нас «Cardigans». А откроют «Золотую коллекцию» песня «Yesterday» Пола Маккартни, песня, которая в дополнительном представлении не нуждается.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

золотой коллекции Дани и Терезы и «Only You». Впереди у нас Робби Вильямс, «Road to Mandalay», немного задумчивая, лиричная песня, а еще послушаем очень красивую мелодию из «Ромео и Джульетты». Это музыка, понятная без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ванатек и певица Энели «Tell me who» или «Скажи мне кто». Мы с вами понемногу приближаемся к середине календарного лета, и многие уже вовсю хвастаются своим урожаем. А сегодня подходящий для этого день, потому что сегодня отмечается День смородины. Впереди у нас Мадонна, которая последние несколько недель хвастается своим новым альбомом. Там действительно есть что послушать. Я думаю, что какую-то песню из этого альбома мы в ближайшие дни обязательно услышим. А впереди у нас Мадонна, ее проверенный хит «La Isla Bonita».

0: вдруг.
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Музыкальные новинки нас сопровождают ежедневно, ежечасно. Впереди бразильский диджей Алок и американский соул-певец Халид. Песня «Dive into me».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Да, тройка хитов, которые нас радуют в последние четверть часа, уже готовы. В этом выпуске супер песня Supergirl, чуть раньше Roxette, а откроет золотую коллекцию Scorpions When the Smoke is Going Down.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Некоторые песни, которые получают второе дыхание, звучат особенно привлекательно, и песня «Supergirl» — одна из них. Скоро послушаем «Texas» Summer Sun, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Moonlight Reggae».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это у нас Леонид Агутин, который хороший в солнечный денек, и когда за окном идет дождь, и даже на сиреневой луне. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего вторника, сегодня 14 июля. А впереди у нас одна из музыкальных новинок, это Милен Фармер и песня с ее будущего альбома.

0: Музыка, которую мы любим. Рики Повери, Коза Сей. У нас найдется место и красивым лиричным песням, и бодрым динамичным. Впереди Кашин и песня Кэтч. С вами отличная музыка. Хорошего дня вам.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, ваш рабочий вторник складывается успешно, удачно. Знаю, что многие из нас прислушиваются к гороскопам. Да, конечно, хочется иногда заглянуть в будущее и узнать хотя бы, чего не стоит делать. У нас впереди Рея и песня «Натали Донт».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции». В «Золотой коллекции» в этот раз Эдвард Майя и Вика Жигулина, Брайан Адамс, а откроет «Золотую коллекцию» Сиси Кейдж «Heaven and Hell».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

в золотой коллекции танцевальный хит «Stereo Love». Впереди у нас «Sunrise Avenue» «Fairy Tale Gone Bad», а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия Кенни Джи «Going Home».

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии, газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. Космонавт Кирилл Песков, выпускник Ульяновского института, удостоен высоких государственных наград. Ему присвоено звание Героя России и летчика-космонавта. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Награда стала признанием мужества и героизма, который Кирилл проявил во время длительного космического полета в составе экипажа МКС. В рамках миссии «Крю-10» он впервые отправился в космос и провел на орбите почти 148 суток. В реабилитационном центре «Сосновый бор» в рабочем поселке Вишкайма Ульяновской области с 1 июля открылась инклюзивная лагерная смена «Голос нового поколения». В проекте принимают участие 95 ребят из Ульяновской области, в том числе дети с особыми образовательными потребностями. Цель программы – не только создать комфортные условия для отдыха и оздоровления, но и приобщить ребят к культурному наследию народов России, а также продвигать инклюзивные подходы в организации детского досуга. Программа построена как настоящая исследовательская экспедиция. Дети разделены на группы, каждый из которых изучает особенности одного из четырех регионов – Поволжья, Сибири, Кавказа или Дальнего Востока. В ходе смены ребята познакомятся с национальными костюмами, танцами, фольклором и кухней этих территорий, научатся выстраивать межкультурный диалог и ценить этнокультурное многообразие страны. На форуме «Все для победы» актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину готовящиеся к выходу ТВ-шоу «Битва дронов», в котором участники СВО, студенты, блогеры и звезды будут соревноваться одной командой, проводя съемки в самых красивых местах страны. Глава государства пожелал проекту успехов. Презентация состоялась на выставке Народного фронта, где также были представлены результаты программы обучения оператов БПЛА, запущенной при поддержке профильных министерств на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах с использованием учебных тренажеров и игр. Президент подчеркнул чрезвычайную важность пропаганды этого направления. Регулярное употребление горячих напитков полезно для здоровья. Кофе снижает риск смерти от любых причин на 28%. Зеленый чай уменьшает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Черный чай способен снижать давление и плохой холестерин. Травяные чаи же помогают при синдроме раздраженного кишечника и улучшают сон, а также снижают артериальное давление. Добавка молока в чаи не лишает их полезных свойств. Таким образом, горячие напитки связаны с заметной пользой для организма, особенно если их пить регулярно. Курс валюты на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Том Уокер, «Leave a Light On», музыка, которую мы любим. Сегодня вторник, а в будущий понедельник уже точно завершится чемпионат мира по футболу. Последний матч запланирован на воскресенье, 19 июля на 22:00 по московскому времени. Кстати, многие уже начинают потихоньку к этому событию готовиться. У нас впереди Европа, «The Final Countdown» или «Обратный отчет». Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Где-то на горизонте уже появляется вечер рабочего вторника, но пока далеко не все могут сменить офисное кресло на кресло в автомобиле. А может быть, это и к лучшему. У нас впереди клан «Карусель» и песня «Райд».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: С нами всегда прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в золотой коллекции и звучат в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Шакира, Underneath Your Clothes, чуть раньше Ace of Base, а откроет золотую коллекцию Queen, Radio Gaga.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции этого часа Шакира «Underneath Your Clothes». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем композитора Эннио Морриконе.

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: предложение, от которого невозможно отказаться. Let's love, давай любить. И тем более объектов для любви вокруг нас так много. Близкие, родные, дальние, тоже любимые. А еще наши четвероногие, меньшие друзья, которые тоже очень нас ждут вечером. И пусть будет как можно больше теплых встреч. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер вторника. Что касается музыки, далее дискотека «Авария».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Приятная новая композиция Оливии Дин, So Easy to Fall in Love. А дальше у нас с вами песня, которая добавит нам энергии в конце рабочего дня. Это знаменитая «Шизгара».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM. I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию, а в ней Cranberries, также группа Morandi. В начале золотой коллекции послушаем песню из фильма «Красотка» о Pretty Woman Роя Орбисона. Кстати, на главную женскую роль Вивиан пробовались Мишель Пфайффер, Мэг Райан, Ума Турман и другие актрисы. Но режиссер настоял на том, чтобы взяли именно Джулию Робертс. И как она там хороша.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Morandi, трек называется Save Me. А вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее прекрасная Лаура Паузини, послушаем It's Not Goodbye. А до этого еще музыка понятная, без слов.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области с 31 июля по 2 августа в Старомаинском районе пройдут первые межрегиональные учения отряда «Лиза Алерт». В них примут участие 350 волонтеров из Приволжского федерального округа и сотрудников экстренных служб. Они отработают тактику поиска людей, применение беспилотников, оперативную картографию и кинологию совместно с представителями МВД, МЧС, Следственного комитета и федеральными экспертами. Напомним, за май ульяновские добровольцы приняли 80 заявок. Сейчас в региональном подразделении свыше 360 участников. В Ульяновске вновь начнет работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Жители региона смогут бесплатно и анонимно проверить свой статус 15 июля с 12 до 15 часов по улице Хрустальная, 19Б. Результат теста уже будет готов через 15 минут. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться со специалистами центра СПИД по всем интересующим вопросам. Для прохождения тестирования не требуется никаких документов. Достаточно прийти и выразить желание узнать свой статус. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. С 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров – от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригации, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

в завершении дел на сегодня. Далее композиция «Time Flies», «Пролетает время», и половина лета уже, в общем-то, пролетела, так что интересных вам планов на вторую его часть.

0: Золотой хит Blue System Magic Symphony. И здесь для вас звучит такая музыка, которая уже помогает нам завершить этот рабочий день и, конечно же, прекрасного вам настроения. Далее секрет, послушаем, не забывай.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Хорошего вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее новая песня команды One Republic, Need Your Love. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-меч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы-меч. Рыбы-меч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы-меч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы-меч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами. Но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы-меч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы-меч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы-меч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы-меч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба-меч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба-меч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью +17-19 градусов, а днем 22-24 градуса.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: На очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней группа, про которую ходят слухи, что она может воссоединиться, это Spice Girls. Больше всех в это верит их участница Мелани Си, и, кстати, недавно у нее вышел новый альбом. Кроме Spice Girls, а в нашей тройке Супермод, а еще тема из кинофильма «Танец вспышка».
0: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В нашу с вами золотую коллекцию Supermod Tell Me Why. А вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее Enigma Return to Innocence. А до этого еще послушаем Линдси Стирлинг, композицию «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». Дюшес 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Шон Мендес и красотка Камила Кабельо. Песня называется «Синьорита». Меня зовут Алена Богданова. Я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. Прекрасно вам настроение. Далее группа «Несчастный случай». Послушаем песню «Если б не было тебя».

0: сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию в NSYNC «Bye-bye-bye». Также послушаем Лану Дель Рей. А в начале нашей с вами тройки песня о силе духа «I Will Survive» Глори Гейнер.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

прекрасная певица Лана Дель Рей, хотя ни разу она не получала премию Грэмми, хотя и номинировалась. Ну что ж, все у нее еще впереди. А у нас с вами впереди Evanescence, Bring Me To Life. До этого музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам желаем прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Алена Свиритова. Но прежде я еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью +17-19 градусов, а днем 22-24 градуса.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я

Пускай таксиста никто не пострадает, тем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

FM. Там, где музыка прежде всего. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.